0: Алло.
1: Алло.
0: И Шадрак и Мукимина.
1: Казе Шадрак.
0: Лепоти Дурага и Китова Моланде. La venne wacu
1: ego
0: la chanera
1: ego
0: ega namara mumpa umurongo murakoze
1: urakoze cyane Shadrack
0: ego.